La música de los 90 en alta frecuencia. Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.